0: Здрасте, свиньи!
1: Здрасте, свиньи!
0: Издите, свиньи!
1: Издите, свиньи!
2: Лайда, соло, о, лакитау!
1: Лайда, соло, о, лакитау!
2: Илья, ото, ица!
1: Илья,

0: on a 34, get started, ain't it? Oh, froggin' when he courtin', he did ride Crambo. Froggin' when he courtin', he did ride Crambo. Froggin' when he courtin', he did ride a sword and a revolver by his side, Crambo. Crambo killed flop-doodle-yellow-bug-toodle-oddy-doodle-oddy. That's a hard part right in there, and nephew. Crambo killed a la ra ro, flop a doodle yellow bug, too long did he cover up top bottom it. Crambo. Ali-ole, and the yodel goes right in there somewhere, but it's a little too high for me. Oh, where will the wedding supper be? Crambo. Where will the wedding supper be? Crambo. Where will the wedding supper be? Way down yonder in a hickory in a eucalyptus tree, Crambo. Crambo killed la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, бреб, б